我穷人怎呀？也还在觉得很久大有八几天呀。杨安偏僻的拉到阿里去游了呀。大海上这边正好洗大碗的酒呀。杨二等那个干的到你拉几桶呀？杨二等那个干的到你拉几桶呀？ Yaan chodun ghaa nihi wu tatabu ngi ji yin ya. Yaan khur ghaa nihi khu ta ji wa ji tsar ya. Ta te min ghaa maa ghaa maa ta yu pa ji ta ya. Ya harang gu ghaa tun ta wa amni ji yu la ya. Yaan khan bar ghaa habdi ta nyambu ji ksum ya. Ya haa chagmur ji ni ta maa ngha ji ngha ya. Ya topchi nak sama ji tan ju gu do ji hong ya. Ya ha dil po kong ho nam ta khalam ji zi ya. Ya ta ni tong ho ngu ta nong lun ji tong ya. Ya ha dil nag to ho dun ta tulung ye ji yin ya. Ya ga ya chi hua ha mu ta ga jar khil ji yin ya. Ya ha ma tib mi he pa ta zan thil ji yin ya. Ya tagar ung se zha ca ta hong rong ji tong ya. Ya ha kwa lung ho ho wu ta sam dhub ji ni ya. Ya ga lo lo ngu ghan gu ta me pa ji ri ya. Ya ha xin bu nda ha yi ta tob le ji yin ya. Ya ta ni cho lo lo ta xu lo chi ji xa ya. Ya ha hua la nga ha yu ta me sam ji ni ya. Yang lak chur ni ji di tan zil la ji ni ya. Ya ha khar wu sa ha na ta yung wi ji di ya. Ya an dam chir ma ha shil ta tup chin ji hong ya. Ya ha ran da bi si ta tup chin ji ji ya. Ya ha chak ni ji hi la ta lak mu ji tur ya. Ya ha sa mu pa ha za ta ci zi ji di ya. Yaan dhe naga nguhul ga tak chal ni ji thun la ya. Yaa pundi muhun di tak ni sa ji chal ya. Yaa ga ni chal yin ta ta thun ni ji yu la ya. Yaa chak naga pan ji ta thab li ji go ya. Yaa gab di parawa ta dhe pa ji ho ya. Yaa ding zi tang la tak thun la ji ho ya. Ya chagji la chagga du takhtiri la di khuwa ya. Ya ha pondri thar yung ta thar la ji khuwa ya. Ya ha ta ni mohondri ta ngon ji ji shungwa ya. Ya har jasi maha na ta ka ra ji ta ya. Ya ha ma se khwa ha dung ta ji gma la ji ni ya. Ya ha ndra si na ham ka ta togu ji ji sama ya. Ya si chung gha ya gha ya gha ta thugu ma la ji ya ya. Ya si chung zhi gha wu ta ndar zi ji ngu ma ya. Ya sang chin ya gha la tar gu hum ni ji sa ya. Ya ha mung dhir gha gha bi ta xo wu ji ta ya. Ya ma na ka ha ri ta thab li ji ya ya. Ta ha yi lag ta ham sa ta thab li ji ji ya. Ya ga yung lag nda ha si ta thab li ji ji ya. Ta ha chang chi ga ya ha yi ga ta thab li ji ji ya. Ya ta ni sa na mu ta thab li ji ri ya. Ta ha nyam nang tan chan ta xin ba ji la ya. Ya chi chung song gi ta ga dong wa ji jin ya. Ta ha lung tu nuk sa ba ta ndir tar ji ri la ya. Ya da ji lan dong zi ta shu gong jim ji ku ya. Ya ta ga tu ka har chi ta si ni ji yung ya. Ya da ta na ku ta tang nga di thun ya. Ya ha tik tar na ku ta ga nam ta ji si ri ya. Yang tenda lam la ta chi ni ji shung ya.
야하성신제하우다쇼비지디야 야하타니든타타사니지초라야 야하봉크메데헤비타그즈마친드야 야하치가 야하마시마하춘타요바지리야 Gajabla niga tu khanta jini tatak sir gurmuk na khanta kwaadan che zini chorji tar gabdi qalanglaag durji jatak namchi khtir langnoga khtir sam tamchi ko chagdik lako dhib niyama ararse khunura niyamta chorji lg lankurtan ar gabdi khulun lankurtan jiwa qalangga qalama tigji suko go lankur tamchi ko sanchin jawoga Ardemig tamchi kukhtani lama shunu ti khti zungu shungi. Arangang khtir gu toni sancha sigi. Slapsang tamchi kudini, slapsang ta hali khsir chimgin chupa ta chini mabji khumbu churji ti uma awaramiyong kumchul mahu zini shilab tamni. Ngigzi tamchi ku slagla mayi longchul sinur ma tsangamin lgu. Trishimkhsung, tachin natsukwa namka kanazgi, chojidda tamchukrowi, khsatnang tangdambi ngani, ndarka chu ima, pamanjongni rinzi nga tsuk, yedma jidi jiga latsukra, kwanru sungtong marji ka latsuk, saksam latsukku tamchiku, ndriwarksul, jidi jiga songma ka tsuknam, galankar li tang chinmajinta songmi tsuk, Tsangwa khtachin tang lirji songma ga tsu, gajabla guirma ga tsu nam, shchen zhenshig, gamachin tangla nyambu tang shtami tsu, nyerchi ga cerang chi ngara gangchin ga dag, uol kawa jen ga, yedag ra ganibdag nam, matuk tarta nyetan zhenshig shig, yeshug ndana ganinu ga sabdag ga tsu, chabdag ra khangdag, chagdag ra gangilag nam, Khtirdag pomo kongi ko kwaanyun, kwaali maanjangwar ndala shukzung zini, sangchun shi dikhti, ardarsa changgan chupata yaran choli, sangji ga stambara simchingan jodun, jibsha lamtan jowin chalin zochig, yeshuk ndanaag nino ga lagalara ganyan, ghanchin pami kwaalan dandishig, khtirdag pami kwaargo la mandab shig,
хтэзэ манура тамчику панур вулатул хсэрчим цама пэчин чоли санзин донгога лагла мэй лонгчил маца аминага санчу тамбанда сахсамра сума ясла гжибдагнам чупа тамба маца ами пэрмбуни сунгу супига тэдмэкэнни тэрэн хтэр тангтангнуга хтэрзэгнам хтэхтэн самчилгда хтамбрэнзучи Орджин памишэнлэв хэгу, хтэрдэг по мура ясла гэжэбдэг цукка. Тамчи гор гайи ганта хтэргу шэни, хтэрдэй кэнгэл тамчи гу дэни. Санчина жэву гэндэнам буи, хваргул трэпчин тамчи гу гэзгэмэр шэджэ. Хтэрчин дэгэ нзамлэн ардэлакул, хтэрчин дэгэ уэнкэм дэлакул, хтэрчин дэгэ чэсэл ярджэни, хтэрчин дэй тамба тарджэ хэгу. Хтерчин дагы рыгтыкын курвадул. Хтамби дуггуга шкысетан. Хтамбагы ржендыг тамчику нга танжи. Церан намикы хуанжул лонжул. Хтенцевла вжигни. Ганитани ардасын тамсын маруа тамчику сцавчали. Хтандира сала цигни. Тыхшанта жари. Та алан тамчику чила жирвихо. Ардешан чипи ниман чарвихо. Чесм хлэнжин джапархо, та зини хларжян тэни. Та хсунга тарта, чоржил куга хсэрчимтэн чоли. Чоржил кунга тачинта, ганамчига тичан умбарга зина зилангай. Санчинга ганануга дэмнигда, часан-сан-сан тэгни яра чигди. Чакрг дуржи чагжимга дойо паде, хчига тичунта лэн хсэм джануга чаггута шини. Чоржилая хаматан, гуала гаджайан джугжин нанта шуну цэ, гаялара шячин, голончунг ржапу нанта шуни, нан тамчику гару тонли джапа ятта унга, джашимг цурва на тук чабди, нжавал на цуку сэра тони, ак чоржилта тхэджига чимбу джапа зы шуни, гаялага шигта тани, Тонсон каруғни юнута шачингихтал. Тон кару чаши стыгжицг юнута Колумбур чейка шигажиг. Тонга рачара, тонфача, тонцул карусу Ардырцыг камазы. Нора умбраатан. Тонли чабнуга Азыг нжамин насука Чир ngала кае. Кон тамчикур гуту матыгта Хтенсим тамчику нанта жигнуга. Хтэргута хингартартар чэлэй. Чоржил хуанчэ, шигнигэ, шигзэйжэг. Кун хунлун тамчэгу аргавэй ngэгтэ шэтуни. Ди ргава галангэ влама. Рдуржи тэгжэтэ курэгтон чэбагэ. Хсэрчимра санчэн буи. Кэкэра сусузэ. Аламаэдэм кандру чэрчэм сумагэ. Цугтан чэва. Ясла гэжэбдэгра гэршэг чэнва. Слаглаг нянчи гамгцунг тэнчи баг намла. Ардарца сангэн чупа. Слагла мэй лонгчил. Сэнур ма цанг аминага кэтэр чэнбунда. Чэн намла тэгдэм кэншан. Чунугэн чэнли гу. Кэтэр гу шэнуга донжгонзула. Чунугэн чэнли джэпши. Та хсонэ пардигни шкава. Сангэ тачэнда намка гэнни. Кэчэгэ пурозгэ лэгта зонди. Кесра жауга гананугар демигда пари стила тагий. Чыггунга хчина. Гадурджи тайвтела пара тапа замчи чыггутаси. Галанга вламага харка шука. Гуалан чиндабра. Голумбур джетан чипа шумби. Бенджа яга попчанга шинан ксансам тайунги. Чрешим нацука чабиупа. Ула нацука чава чапси гжануну. Гадыгра. Тар нацу самжи мача бага вьянба. Латан ламу хчин чыгба вьянта табни. Ньямр гау гнгата шумби ти. Кванжу ма. Ки хумбу куна зыка. Гудурджи парва га. Кычи гнга зы зонни. Галанга влама ла тыгта бейце. Галанга влама чиндып кышыгда. Парва да гдали. Кычыгпыр санпыджа. Ангупыр хсэпыджа. Арықпыр арымбу чей жымнуғы пұрва жыңмей бады
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Хумрын ганцын ямчгад дэрэн гадуу намшидаг шикэн гадуу юнуга дэрэн га сача сусуг намшинний цэндэ жилунзг гэж үйэл. Дэрэн нэнгэрний гумуг варнда инжина юшуга сача мончи хитан голуг ловшуг дэмэн нагур мучун чирдан. Дарлаг сача кахин дэ чар чон чонтан яна ганчин рима бабжири шанчин нэнгэча сакла жэнтагла ханам тауани шэмангжири. Тэрэн гумуг варнда юшу дан голуг дэмэн нагур мучун чир дэлэн га чун чир. Тэмчин зон дан малу сугзон гэ сача кахин дэ чар чон чон баба дан яна канчин рима бабжири. Шанчин нэн кэча сакэлэ жэн тэглаг нам тауани шимангжири.

0: 야 조금만 더든 저 지난 등글린 선한님 그렇게 없으시오. 지난 삼단이 같이 냠치기도 랑크르시 없을 그 거르그 전자스가 지금 연주일에 전자샤일 인지나 간호클을 어찌 종점점이 도로 친근 점점이 도파 저거를
1: 잡이엔. 단디 랑크르시 없을 그 거르니 다 체즈기시 없을 예고가. 다 십실거 거니 냠주고 이고 살아도 너 이고 사건도 오는 니 거니 진도 디즈샬라 디엔체가 다 니돈 냐니루 다와치비 티직니네 존데 다 락터시오노가 십실거 남바서와 아미나 지글음서와 니 콘토 콜랑 쿠르칸트게니노 니 쿠르케요 또 너 이고 사건이노 디 거니 진도 디즈 ngotwe jela tanata chertang chu ta langkhurn da zig shapshire go di taso kirka sone shapshir ke vietang jina chu yang na shapshire ju ni ko ni nyam ju go sa ta mo ta kan ra jina ta chu langkhur chi ma chung sim ji kan na ta charta la so yana ra jik chung ra shapshir da kirka sone khwe jig na ta chu ni tong nyar zi lu da wa ta жоонго шипшири гүндүн моёнжина ачосонди ди нгнго дава сымгы нгзыр кэ кэркэ шипшири яна чугнура тахуй жигна ни тон ярзылуга дава сымбатын дава ниа дава чикватау о кэркэ нгнго дава сымгы нгзыр кэ шипшири яна чугни мисл тахуй жигна лу жигма гэ шипшири жутра та татын дава ни гэ нгэнэ нар тогнара лу жигма гэ шипшири жу ди цотэн жирвау нумара жирвау нумара гари я ни тон ярнга лу гэ дава жоя ни тамура ти табка чуни маз гэ шипшири жу ни курне та чызгырды тона ранга лан кур шипшири жу та давате гэге денжигнэн дэмо курзы гу та давате гэге не я ти нима кармате гэнг ни тамура нима кармате гэге я чик ти нимате шипшири я матап жу я на чик чызгунар дерчен гамаз гэ ганга я ти цодан жу чи тамур ти цодан сун тасо чигне чу да чызгунар нимжир гэ кэрга чым гэ чепа онур да чу лан кур чи ма чонсам ганга шипшир гэ ти цодан сун на нимжир дэ хинжэ гэ чым гэ та кэрга чым чэ гур муни жакарма чиг чепажиг жионид мурда чымчеглага га дажизгунэр тамузгэж жарайо шипшир мэрэнэ ачулан курнда лам тогэн жугоди тасу карте нимжир дончен ласква шонсунасгуга ота чурнга ниунуг нэнгу кырайо чиг чинсэм мэлжужи оя дамуйонэрнд ял ачу шипшир кэти цуда сунага чизгунэр нэн кадина жугэ яна дикуне до нае гуну курчиг ди хэнчэг ял чизэр тогна шипширнд да сунэ хуйзигна рангалан курнда нэзэн базга яртан жинанжа яна дүнчин цавчэшон дондонданжа дэмогэн нэцэркэвхнэ ота ачу курнда шипшир майэ нэлам тугай сунуг чонэ та дүнчин цавчэн хуйзигна нэ цэлэн дэвадаг яна мэмэчүн цавчэшон суни дэмогэ дүнчин ютагна чизгэрэзэгна та ранга ди хуй карты дүнчин дин чонэ рангэн гэнкэргуна дэмогэ тагна та ачу суни о гэнкэргуди тасо нэ чэмэн гэрэу нэ мэцэн нэ чэмгэ кэркэ суни чэмтэгчэ жуглака нэра я ота лонкур шипшир майэ нунда ялчик чизгунэр чэмтэг чужу жимуга жугжуг чарчин жигра ди тапка чусгане лан кур шипшире жунда ен чиг маниге кирга шипшир кэ ди цутэ матыгнара ра ди нгэнгэ да асым гэ нгэнгэ та ронгэ сойне данжиг елене шипшире жу мартыггүй ота кирга ен чиг маниге ди цунда о дагын чиг манину хачынгэ гарчин жигра тэгэ ди ханчэгэ чулан кур шипшир ди лака гэ да жиглым сарванда да узгэ цонэ сона ни тон яр нилу да ва чи ви чиг гэ мани зон ти лактрэнэр та лактрэнэ на таун ин жо ян ди кунэ шигмэн ин жо жоанжгони курзгиука рангалан курта чизгунара жиглам сарванди контуксунан ру йемин талым гэ шипшири тамын тамыг кони ян жоа маазгу ката не конг ше кону гу ни тон ян нилу гу дава чи чичи кэни малык тэрэ гу ну жиглам сарва нди кур зина чу яна нди конс то кону гу лан курта ган чэм бура зина та чу жанг гэр кэлан кур ота диктэг гэтэн гэг мэнг ота нян жух чэг жирчил лан кур чэм бурык тэр ਉਤਰ ਤਾ ਮਾਰਤੋ ਕੋ ਜੰਬਾਗ ਨੀ ਸੁਖ ਚੰਡਲ ਨਾ ਸੁਖਾ ਦੀ ਨਾ ਮਛਕ ਤਗ ਤਾ ਰੰਗ ਸਜ਼ਰ ਤੰਨਾ ਨਿਨ ਜੁਖ ਚਿਲ ਰੰਗ ਗਰ ਕਲਾਂ ਕੁਰ ਓ ਦਿੱਤਕ ਗਤਨ ਗਗ ਮੰਗਲਾਂ ਕੁਰ ਤੇ ਨੀ ਮਛਲ ਤਾ ਅਚੂ ਓ ਰੰਗ ਛਰਤਾ ਇਨਾਰ ਰਾ ਤਾ ਚਿਜ਼ਗਰ ਤੰਨਾ ਕਰਕਲ ਸ਼ਿਪ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਬਾਤ ਓ ਤਾ ਤੰਗ ਲਾਂ ਕੁਰ ਕ ਜਿਗਲਮ ਗ ਸ਼ਿਪ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਬਾਸਰ ਵੰਦਰਾ ਨੀ ਗਾ ਚਿਕ ਬਾ ਚਿਕ ਛੋਂ ਜਿਰ ਜਗੋ ਕ ਤਾ ਤੇ ਇੰਦੀ ਤਾਸੋ ਗੇ ਕੋਂਗ ਸ਼ੇ ਕੋ ਨੁ ਗ ਲਾਂ ਕੁਰ ogark nan kurgindara de chartag shipshirna bandaniga jiglam sarwag nan dunja tana jiglam sarwag nan dun chizig shi jirsa gok de tana ta achu rang garka lan kurngi kong she kong lan kurgind chembo o lo chig nan zirka lan kurzgi yentangna kirka soyne o shipshirka tani ta jiglam zarwa maa tunni ngana tawo zige tsundi tsuna lu ta niwa tang lu ziwa niga chizgunara ta chalam ga shibshiray ju maa hartu kwe zemba ta lu chikwa lu jepa lu jwa tsang maa uta kirka suwane chu di ta chu shibshir satsi ka shibshiray guni tamur di yan chiga lu chiga yen lung sonu ta lu chiga shibshir tang chigir di maza lu chunga ga yen lung sonu tawo zige tsundi tsuna ta lu chiga chunni shibshir tang niriya guni tamur onchang ta tanga jiglam sarwa ta chamo zikra zi tangna ta ta tanga jiglam sarwa nda tao ziga chunni songna ta achu lu chiga nangzir kish langkur yu chelpo zi guga o kirka songyane di chalam ka shibshir yu gu naba nda tang chiga jimang tang zi guga jimang tang no kangra zi na ta lu niwa tang lu ziwa di hen chiga lu jepa ra chalam ka shibshir yu tab ki yaz o kirka songyane chalam ka shibshir tab yu yu gundi kirka shiz guna kachang ran ru jimang tang zi guga ta lu chiga nangzir ka langkur yu chelpo ta tang ni maar tukwa shibshir satsi ka songyane shibshir yu mar guga ta kangra zi na achu lu Chikwara lu chawaniga martukwe shibshir satsige rambashinle ni martukwe shibshiriyam markuwa. Daga nge chalam ni shibshiriyam kukusko no taa chu kaaparka nanga ndramdir totam chigni chigni sumga malak kalaka ga shibshiriyam tabnara chigni. Ti hanchega nina taa chu ndramdir niyantuk rikang nangna langkur totam rikasko no di nang songe ne taa ranga rochul huangira tabtang lak chaniga chaniwa songna tekir ka shibshiriyam tawa. Ta taa uzige chundi songna o tsangmao ta rame nara karma kangra margoni tamura tamura ta chertanga chungi kongshi kono ranga garka langkur chambo o drachir langkur chambo ndikta gara gagame langkur yotsilpo ta lo chiga nangzari ntangna lo nigan choni shibshir tangkarar ye gunarara onchang shibshir ka nambagan choni tangi tasumashi nora lo niwa tang lo ziwa lo jepa lasuka chalam ga shibshir yeju rame ka shibshir yeju tira ta ranga rambaza zhini ni shibshir satsik ni shibshir ye guno lo Chikwara lu chiwa niga martukwe mekanda tsangmaagu yeren zin juu tarata jiglam sarwaaga nangdunja. Ti hanchega lu chiga yenziga tangi kongshi kuunugu lang kurigda chenbu. Lu chiga yen, ta chuta lu chongaaga yen yenara chuk, lu nyekhanu nara chuk. Tsangmaao ta chizgira zidangna. Lu chikan chuni shibshir tang chige juu martukwe nganga jiglam nyangwa. Ta lu chongaaga yenga lang kur chenbu lu chiga nanga shibshir tang niya juu jiglam ta meni tangzhukuka. Meni tangzhukuka ta chuta lu chongaa luna, nyekha luna, samche luna. Ota lo chiga shibshar tang chig maar tukwe ya mar guga nda jiglam sarwaaga nangdo yinta. Di hanchega chizar tangna tangi kongga shi kundugu. O chartaaga jiglam yinara ra tangmaa tawo zige chunni songna. O chizigirad tangna lo chikwaaga yen lo nugu shir chartaa tsangmaa uta lo riya tangkara shibshir ya kundur. Onchang ota tawar ta tangga ndi kongga langkurka jiglam sarwaa nda tang niga tani deli. Ota langkurka shibshirka nabara niga chikpaa chik chongjir zhigoka. Ota lo chiga nangzirka chartaa yotsilpo uta ta chizigirad tangna lo niwa tang lu ziwa lu jepa laspa chalam ka shibshir ya thapka di hanchega karka shibshir ka namba ga thayne nara lu chiga nangzir ka chartayu chepo lu nigan chonye shibshir tang chige jutara di nanga shibshir satsi ka shibshir ya guno ta lu chikwa ra lu ziwa niga martukwe meka ta gonga lang kurka shibshir niga namba anapa nara lu chiga yenga chartayu chepo lu chiga tang chiga shibshir ya jutara nda tawo ziga chonye sona achu ta tanga jiglam sarwa ga nanga shibshir ka namba tar di hanchega chizgira zitangda Tāngi kōngi xie kō nūga, o shibshir ka nāmbā sarwa ām, yāng nā ndi jiglam sarwa ndi kōngsa matuk nū rāñ rā, yāng nā chas gu nūra, ndi kōrkam dā rāg matam nī ndā mō gārik chāri wukā. Chīg chas gu rā dā tāng nā, achū rāng gā gārka lāng kūr yāng rō, yāng chas gu nūra, lāng kūr ka ndik tāq gā gā tāng gā gā

0: ཁང་ཏམ་ཡེ་ཁེ་པ་མར་གོར་ནེ་ཨལོ་ཉིན་དོན་བི་ཨ་ཇིག་ཅི་ཉོམ་དུག་ཤེ་ཅིམ་ཅི་ཏོན་བདེ་རམ་ཅན་ཅིག་རྒྱལ་ཡོ་པ་དང་ས་སུ་ཅིམ་ཚམ་ཀ་ཉིན་ཅི་གར་ཆ་རམ་ཅི་གར་པ་ན་ ཁང་ཏམ་ཡེ་ཁེ་པ་མར་གོར་ནེ་ཨལོ་ཉིན་དོན་བི་ཨ་ཇིག་ཅི་ཉོམ་དུག་ཤེ་ཅིམ་ཅི་ཏོན་བདེ་རམ་ཅན་ཅིག་རྒྱལ་ཡོ་པ་དང་ས་སུ་ཅིམ་ཚམ་ཀ་ཉིན་ཅི་གར་ཆ་རམ་ཅི་གར་པ་ན་
1: ཁང་ཏམ་ཡེ་དོང་ལ་ཅམ་ཤོང་ནི་བྱེད་རེ་ང་ལ་ཁེལ་གོང་གོ་དང་ཉེན་ཡོ་ཁེལ་ཐོབ་སི་ཨལོ་ཉིན་སྟོང་ཅིན་ཤང་དེ་ཅིན་ཨལོ་ཉིན་ཆོ་ཅུམ་ཆེན་པོ་ཤེས་པ་སྟོང་ཅིོ་བི་རྒན་ཞོང་ཚང་མ་ཏ་གི་རྒན་ཁོ་ཐ་ཡིན་སེར་ཁང་ཏམ་ཡེ་ནི་ཨོ་རིག་ཅེ་བམ་ལ་ཨལོ་ཉིན་སྟོང་ཁན་ཤེ་ཡིན་ལ་ཚོར་མོ་ན་མང་པན་ཨ་རོང་ཇོ་ Nishton obje lor, lo shivsan la wabi kumu, le tu chu che jirma lognyi na shton khen shida kir. Lo di ne, chungsib che lognyi na shton bi wzuchin, a nishchi ge simshchi ge ngisa do ni, lo je korbi lo yin la. Chungsib che shipan a lognyi, le tu chu ni ngisa lakhtar shibi lo tangbu ang yin.
0: Chikhton kubja, kubji lor, arja kubji dirib nishchig bi, tingur dewaari la ardaag chiga la, lognyi tang kichig pachir taji wo ba nguanjir wse bi, gamgambin na ngisa do ba danga. Чонсыбта қалғынын тоэнжи лейкаты дейдені зонға, жапын жер Якуб үргіні зоқшын шығды жері. Шейтіпті шчеві үргіні шабшы нжаним жәнжі қшелуң жуыму, торғынғы нзамі чүнгінла уармылда даңырыптені. Рачуғы лонғызырда юбі лолын таңып шипа цей жаңа, аранчым жер ғоқаны ірпейліғы үргіні тоэнгүң лонсып жөтіпір жері. Лодубшинам цорғынжы қаржетіғыны бағданға, ғаниды қырар жарығы таңы. Уожига, хуижига, хожига цугу мэрига маң бондирду ши юлэ. Сэнцэн дэва цэмжа дан ngabzi рэргон дан рэкхэ, чаглунгэн бабжилу чи гансэр кантур дагни ёо чанэ. Тэг чирэн хэчэ рдэва рзонгэр дан вартэг чэлэ джэгчэлэг ёо ба дан. Цакун катур дагни вэганги шабши кэпсэл чунла, гажарым чэ рэгни шабши танивша наркакэг чэнбо юлэ.
1: Мэстигни арэмбэр хунди шигдэба. Мэлу чобжи чэнхуанла, хунды мэйя горчула лугнян штон кэнди кэрна чэвэй хэвэй лугнян штон чэхэдан корлу ани чэнчэ чэта шигнэн горчам. Ношэна дэвэр тэнбэй арэллэм чэгчуг яншан аджуэл кабрэфтэн тэнг чэгла дэйцула ани сэмцам горнчу. Намгу тэнвэй кабсэ ламгэй гэнсэр садэ лэнглун чэрвадан чэрванбабэй дэйсэ ламгэй ндамчэ зэдэ алэнкурэн дамнанда лугнян чэ. Чангер чебе гэнхэр лэгбаньи чхэлла джарни чунгкэмшэ гашан, ярдэ чэрвамбабжэн аргэндэнчэ нэнцэшэг ихэн. Томи лунгэ нэнды лугнэн штонкэнчэ кэхэгэнэ лугнэн кэштэмшэ гэбэ лэчэл чумадан намкэмшэр кэштэнтэ шэр лугбэр гэхчэн чэрг ёбанэ дуамаса. Лугнэн штонкэн аргэнба лиюншэнгэвшэ гэр. Жонтэ лугнэн штонкэнэ шкацэг чебе лэгэшэгэшэл. Lama zhul ka shang, zhig chi ha zhang chi. Chi shtig san, chiar chi na lovr dhan bav jidi yixin. Me chiar kiv lan na shjo me zhung, lugni na shtun chi chiar kiv lan na lugni na shtun tu zhe yixol. Lugni na shtun chiar ji shtig dhan nam gong yin la, di di shir lug jen nian ka jian shig yin sir.
0: Mungi shka kag di cay jil, khunta mi yi kan jih ne zhe di, lo du chi jif jipin lugni na shtun kun rakag zhigni. Катур дагни би алгонин тоон кнавдар бисиди штох хжигдэл дан кхгвини алгонин тоони садоба алгонин бутэн цар жившир юнрог ёбав жиче цадин жанже ламсул лагдырши хордэти томи макахини арамв жэтгвэр чэрвшини обадан Лори, деварев, чепнаг лугунин, тангып, чигни тунта, брынганлившиди. Сэнзина дева, самжан авжила, юнса тунта брышини. Катур данга, кенжу, кэгжибчи, лэгжибна, брабдему вжигрди. Чонгсибчи, ригни шавши, девар чивани, ржинным чандага, емпын чанчи, амангпын шавширов жиртабьюла. Адаргави, ци чувжинина. Алгонин томкнер как кома юн нямгылжи лаканна жондылды кычырдык гони алгонин томбыр совадан хонтми шешин дивары жарды түшени арым гажантык кыгыни эрдева гажан бир алгонин тонтычи сасу чиркабса лаканна жондычи эрдева сосур арняюл ти нямчыкта кор йола
1: цуби летунчи керенду керетип чи нямка жерти чани селёнан Алгоний штомби ламбар жашгацх датун чечунда суммел. Хунтг мийев шерчин чол. Аргонму шигла ма чангшанда алгоний штамба дэнэ чи нянка че дихир шел. Алгоний наштан царни намкунла шерлгоби ламбарды. Алгобарды чарчин вабадан. Аралыман дамчир че жерлэмда жерди. Дэншук че ламгия жечун чембе дабадан. Сасырдан досыг гэнэг чи мийев шеки арангцылцам арамбар пунг ихол. Kumu dang arimu talmir alankur nang zini nyanyu shiddi. Alankur nang jonke chi libu dhamni gini dhaba dang. Langi shiksu mirnan jorji nyamdi arin nilwa zang sildang adolim yangpur shiddi. Chan gangwur dhichul vzhilhkarang lam batu shibabjil zhini tartabab shung. Namgung la lam nornyin chiwa dang. Dangir chiwe gankir arikini targawa. Dagachir chi ngongyin chiwa. Dukayi mendangwa sonu alugunyin ashtonkin shigla chona Тир гендэнчэн нэнцэшэл. Лонян тэнжэви хуралангэ хонтэмий корын лу жэла сомби лу ти дэнши шэшонштэ. Лутэр мэцхутэн нямтэ шэрутэ лонян лаштарэн жохэ сэмчун маши бэр. Савчэна ми ни ёби жохэртэ лунадан. Цатэвтэн джэмба хорни шэгэ чингурзи дазула жэни сэшонла. Чигжиг мэна лонян чэ чэртэ арэнсхэ хорсон. Кому гошэртэ дарын шэртэн кэцэлтэ шэкэр. Ташта елмы намчи, арангчимты арымыл ган лугнин лахта тудзан. Амаң пэнэши бин ганчы хчемуши чхэдэ кэрэйобэ, нэ нам ян тулин шэ мэпо сэрэ.
0: Лугнин тунбэ лаврадам торгэн чонсэбэчэ пуанчэрэм тунтэбэ. Лу маңбэ ранэ, хунтэмэ ээ улангкур сумнёнбэ ламнэм цорхун чонсэбэчэ рэмаңжэг джэку ланжэрдэг шумбэ ржэрэм янрэ. Нганчэл лоту чэээ дэвэ лэм маң чэва салым яншэнэ. Нянка чеви газарни мо юби газарымта сонти алгонин то бракангли чембо южи хонтми имнёнсур сабигони тертиршале тарта лоту чи е чонсбче салым чыңма андым жылламты рымпрушиола чымчыңри картон тапрушиола мончилче сажын гамаму данг аргора арнёва дамзубче кхови ердевате тэг тарта ардокон чыңма данг Қажуңылым цәдін жәнчі мзөві чонғсыптың пөнжір шоң елі. Үғатын тұқтыр жымжі саптын дан ржарчыл ұтонуі сәчі лғыпыртені, чонғсыптар пыл аржанчыл мәйбір шқандылып таңырды. Торғын чонғсыптчі рнамбір нжердуғы чемпу шоң елі. Хонты мәйі ғалғынин томшылычі ұланқүрді яң, дамзыпчі қанғы салымны чонғсыптчі күл яңғы Қадығычи жаң чацаңды жүрбі, үрдемі намчарева аң тептін чи жентүрі сонйо сірі. Нештон чоң алыр, мұдаң Америкағы ғалғынин тұңбі шеттіп ұқсартыл жиді, шаңчын еңсі тұму майынбі ғалғынин цонқан чему ішігі үшінні, лөрі дебчілдір, лөдіп чейчі қыченнян таңчынтын чарыңи жетігі көдігіп жиді. Ди нямды жоша мандави ғалғынин жетігіп тәні, штамуыр гемкур конркави ғанатын тұқча бадаңы. Маңцхучи рамми тэр алгонин дэн баадан аргимку тэр татапарушини лоту чи дэн дэвжин дэм танкур маңцхучи санбин цо ва пэнсэм жэнцхусэвдан.
1: Далур цурмунчи маңпэн ронжуг сакэл жанзан алгонин кэн цайл гонси хунтэг мэйяр кэлла янгчэр чэлэй чи алгонин штунши чи лэнкур сарбашившанла джигчи ча цэнсэн гохтанчан штабды ихэн. Алгонин штунши чи чэлчи нянваны алгонин штунши чи жанзан алгонкур бардан Дамзи чи кэнбэй саламми арндам чи лавэрдэ хунтэг мэйэ чи бэй жангша чуэбжэнэ тургэн чунсэв лан ярдуг шунбэй жангша чуэбжэ чэн жэл. Лунян

0: ལ ཚེ རང གི ནོར ནག ལ གལོག ཉིན དོམ
1: ཁྱི ཐང་ཆེན་ནི་ཏོལ་ཁོང་དེ་མི་ཡི་ཡ་སྟོང་ཞེན་ནམ་དེ་སོ་རྒྱབ་ཅང་ཐང་ཆེན་ལ་སང་རབ་ཞེ་དེ་ཡོ་ཞེན་ནམ་རམ་བབ་ཞེན་དེ་ལང་ཁོར་དེ་ཅིག་ཅི་ལང་ཁོར་ཁོར་ནི་ཆི་ཐན་ཅོང་དེ་ཅན་དེ་ནི་སབ་ཞེན་ཆ་ཚོ་ཉེར་སམ་རྒྱབ་ཅང་ཐང་ཆེན་ལ་སང་རབ་ཞེ་དེ་ཡོ་ཞེན་ནམ་རམ་བབ་ཞེན་དེ་ལང་ཁོར་དེ་ཅིག་ཅི་ལང་ཁོར་ཁོར་ནི་ Nyantiya damtunga lognin shtumbin gankir yungsi lignjib shibir norchil jayang mafshung la, chigchun mafshung. Lamtung da shunwa ang shikichang mandi. Aramadag yungsi dinjig ngang shir lugba shtankil shiji, cangmi ya rangranga lankur kordi shir lugba shiyal. Nyan shikin jibshiti, magharim shtigbi chulu yalsung.
0: Longu jobjilji lordin khorchilu chulu. Khonta meyitang rama namjir kangarji de lotu chiye sanzi na dewa samja ngabzi la chabarishi khanga. Lori domtsib shi de jepan galgunin doon tang. Rtung uja tang samja liw galiyo le. Mokjika kevru li raka kardu khikjindi sajir waadang. Rkawa chatabza de ani sar kangtsgabi waarda arnyayu lakjiga tang olankurkjiga ornang li. Торгонг шаарди ергэний гомпанч чин жигмти вчэрлих чигвдэ тапашонгор маасэл цорхун шаарди лонго жобжилдэ гнамца лагын жирвата би жиртугв дэхон шиоби хуанчилэр кардэг гажарымча гэлгонин томбади чэмцэн чаманбам ла джокул жэмби зэсэмжэ гамангпэн лигжэ шигтэ жирвари хтамкын ё зэ гэлгонин намян хтонжэ янэ дэнэ лоту чэчэ гэлгонин томкынчэ боцг яншанга Khunta mei tang rama namji njirwa mei bi ftan songyang yinne. Torgungam canlumda ornang chemchim chobjini wale. Olankurji qolugulum canlung ni yamwale. Arnyayul tanga ornangdi ardima namji semsan chili wale. Nyakunamba, gongta changmi nyamba na mazi qtanglong shibi canbi nanga qolugunin tang rukubi longu jobjili jibadi yinne.
1: Nyakunamba, di chujia gengi datangji gangzhong sersum lichan rtongcham nini chugu. Lechandi zomrigba nyangshim cirang dang, zomrig ngankarwa zonim cirang dang huaptanjia cumo chil, shtakilwa dorji cirang, jachur shtakilwa ghanchig cirang dang zonim rinchen ikhin. Huaptanjia dang khawu sirin cuni jichajig nyalimta zomba ikhin, tanga jemilin cana nga cuyang shirinjil, dadimu shi.
2: Dana bijinji di sulub jirgani yin.
3: Өрмін өркіл алуын түнге дей тұғы сәрінгір.
1: Нямқынан ба, ченан ба демойына, дерінлі жерсі кеда жабей цей жүрждан, жарсі кеда габей цейнға, өрсі кеда габей цейіп жайынла, залық ба жел. Жүвіне тұңды дей тұғы сәрінгірлін цанла сәмбір габсы ше. Jeryongji chokhtin dang leitang chukchin chi jigni nyan ni chi jigsim nyan war Beijing da chukhyang, Zhongkong Zhongyang ge chechu shuji, Yakubji zhushi, Zhongyang Mengyi zhushi Xi Jinping chongdar shigni songshil ga chen nang. Kongi nanjif tando na. Longye charangu junga birang ni, nishtong sorunga lor lebi gabne leitang Zhongkong chanbi mungbina nguanjir shibi nangyag dikub hiyinbi, loftan jirme ngang Zhongki chachi ki chokhtin dang leitang pechi ji lambar shokhi. Dierab sarbi chokhtin dang leitang leitun ki fshishu ga lignin tarishim shiddi, lagcha darpe dungwa dang, mangzhi jivtin da dungwa, shenchab saba, nyamshin ashtovchir dungwa jiv shiddi, chokhtin dang leitang fshashig bichil tubi ngang pejizan rubar gandhe dungki. Mamang jiv leitang chachil mertad tura dangni, leitang zhongkun zikshan la, thakchula rangzhin ki pejiz yungwar ganyam shakki. Li changi fshugdum songshil nangwa dang, zholi ji dang, wanghu ni, cai qi, lin xue xiang, li xiji chongdar shi. 习近平给单独呢 멍멍지업대통의머리다르기당아랴코스도된용위총스탁가첸시이현등그초친조브지비천다등종인기멍멍지업대통간송샤지디원라페지스동위탑지서저스티디르브사비초튼등업대통샤비셰숙단클시이흥업대통종군즉침샤지탑지등고지가첸톤 만진간송말럭진즈그브르근데동아등초튼등업대통샤지글라도르지릉신제점지토바등슈고용리야르기용브르시이효올 야쿠지주셰 中央是东西边用坦克的融入坑的主持人王艺索而告诉你在古的时刻我们红热切的客气加空你姐姐了说习近平的陪着我不可以中共们们争住了么个咱们这个的客了这个什么呢加空你姐孙子这个是我当车的陪你咱们这个的客了这个不可以习近平的单线他的人家的接动咱们这些把车 다저비치 다급은쇼니치 다저비치 中途家空你家所进的杂志呢家空你家过去了干入别人意思这个办法了是咋哇啥不讲多少几家进的人路忙别人说你家谈着了如果你不信你娘们的家这特坚持没不是这份等慢慢玩家进啊结束的等时的第二部是第一等南北跟的中非的一个进的错把准备所你们的比例而三中途咱们家娘们的家的些进的一把等等那么家前不一会
4: 熊你记得你等了家空你家人把苏秦中文二里接受的当时的接受了兄弟国家娘娘这里三母些把等盘成家是为开盘等这边那段感情谈的他记得盘成了家就是一起过去了中文给别人说的中介飞人个人的别记了家就是等浪的见解过去了等你中非娘的了盘都比阿没事就过这一天托给过去了没给把等中国了学生学比团子一起革命了罗子们说接受了不是的 사크제뉴총당송들소원거시니바나르린돈베지니아랑아자크당산이제차든톤지야나르리망부종기촌브르시브르가스시 中国等托给接着等萨克杰雷顿出去冷熟悉比学门娘的来训练等冷等着的过来是为接种接着等提接层的动物来跟在当时的萨克杰学的等林静来跟在动起

강나요니 다시 아니가 아지마 어둥온다가 흑진이 흑줄라동아 세카 추라 세카가인 더스 다니 리베카 포티야 디기나다 알란트긴나레 아니가 도샤 찍으라요나 말이 더즈리시야츠 찍으시죠 키트글란트그송이 뭐히 긍트레 아니까 르길은더니 어동우시아가 나고고노 코드인 더즈리 으스히스 더니다 리블 제샤 도밀다지리 어동우 동우 가니리 어기땅이 시아가 시에 신당스 시티가 심즈가 어동우가 시제모 예가 망니마츠크 다른 중독과 로미 강요노 그생가 데다 이제 망아서 토노 코트인지리 던돌이 그나 지기 송에 어동오가 흐지모가 차겠던 거다 그게 그래봐 송스 리블 후니 타살리 어동오가 중타 봄보 봄보다 사신즈가 이렇게 자이다 당이 쓰겠당이 탐코라 직직이리 하증 담보 담보스가 땅땅스 Штига цгнуга одуму нима кахизн гонуго тони хожэнжэнга ломарка цма шками салунсунс рипка цгнуга дому хцава ёнуго стэнг ека сарвамжири ло кахин гонуго тони да го нгэнлгра мнга мнга зг тхой воёнс танита арымжин нгэнлг нуго тони Рибгэ тунан дозгра. Унжин ян кэргэ одонгур нгу матавс. Тани ян кэргэ пуэртэ бүгэ мэнжу гамэл шунгэ. Дэзэз. А, пуэртэ татан ян нэчу шкалэз зу гудангта. Нэгэ цэнгэ нэнлэхрэгэ цэма мэнэ та дурэна тондангз. Рэчара нэ одонгур нгу жугэ шцэмэ нугэ шэнгэ. Чусунгэ тугэ юнна чмурэ. Тэйна, нэнлэг кахи, нэчу камашина чугэ. Тазэрэ шэц. Штэгэ, лэнтэ, чээйн мэсэпэр. Кэргэ нгу мэтаногэ нямзэ харэ. Адунгуэгэ нгу нгэтэнсэ. Тэнэ, рибэл адунгуэнэ штэгэ дэцэ. Штэгэ адунгуэнэ нэнлэгэ Хчиг тугэ хси тангну нэнглэг жоа нэршэн хэмну гэрчэнг рибла хтэна мандула сама арнги сананду тангс рибэк хино гэтони го яраджэ портия нара какэрс мара игра ниндэни зунна чукму тэзэри шэвайс хтиг сэчо хтунсим мажэн тэнхэма Чинга гохкуртэнгэ ордунгуг мэзэн нугча нашиннэри тирчэнгэта нэрдунгу джэвэ матхузг хцавара русмс тирчэнгэ татын начу гоёгла мцэну кодгын тэ хсэшюра нэнлэг духу авгмла зис рипэк качэс зарара ажиржура дазис я пуштия Тамае, нара, гаренисы мара, гайга хугра. Тазири яңяң шену, штиг шачу. Чукы, нэчу, гайга юн. Тазири, нэнлгы хэмбгырка цамада, рибэла мара гайгтанск. Шкабдэта, рибэл кашбу кани лэнгэ, кшешбу хртэнгэ лэнгэ дадангэ. Кэргэ, Церма мэнга мэнгазгэ дири юнгэ, одунгуэгэ такура хтурдангэу чуэнэ, жэнгрэнгзгэ сэнгэ жай дэцэх. Хтэээгэ нэнглэг цэнгма хсэрэ цэнугэ чуэнэ да, одунгуэнэ мара хэштэгэ вамну, кэгэ хэгэнва Церма сэгэ сэнгэ, ыхэм дэпшура ганнамдэнг сандэнг эсэгэ я. Рибэгэ цэхатэрэгэ кэргэ аргочэ юнгэ. Хтиэгэ рибэгэ годжатэ кумадха арчигэ юнэ рибэгэ ганьяне зунэ. Кэгэ яра ганчила лугэ. Схэжэ ганнамасэнэ дэээгэ шэгсэ. Рибэлгэ пахцэх жэхшэра дэцэх.
ᱥᱮᱪᱚ ᱪᱮ ᱱᱤᱥᱪᱩ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱜᱚ ᱱᱚᱜ ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟᱪᱚ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱯᱟ ᱡᱚᱨᱟᱱᱫ ᱨᱤᱵᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱯᱛᱟ ᱧᱚᱝᱜᱚ ᱱᱤᱪᱚ ᱚᱣᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱚ ᱪᱷᱩᱥᱮ ᱥᱟᱡᱟᱢᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡᱚ ᱢᱟᱥᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱚ ᱨᱤᱵᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱪᱚ ᱯᱚᱴᱤᱭᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱤᱝᱟ ᱟᱨᱮᱢᱟ ᱦᱩᱭᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱟᱨᱮᱢᱟ ᱯᱷᱮᱱᱨᱚᱜᱱᱟᱝ ᱱᱟᱢᱠᱤ ᱛᱟᱢᱨ ᱱᱟᱭᱤᱥᱛᱟ ᱛᱮᱭᱨ ᱪᱤᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭᱚ ᱛᱟᱡᱤᱨᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱚᱞᱟᱞᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱥᱴᱤᱭᱟᱜᱟ ᱭᱟ ᱨᱤᱵᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱯᱛᱟ ᱧᱚᱝᱜᱚ ᱱᱤᱪᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱧᱮᱛᱷᱟᱯ ᱠᱟᱱᱟᱭᱜᱟᱛ ᱥᱮᱴᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱪᱷᱤᱥᱚᱱᱟᱫᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱤᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱤᱵᱤ ᱠᱟᱥᱮᱪᱚ ᱥᱴᱤᱭᱟ ᱥᱴᱤᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱜ ᱥᱠᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱤᱝᱭᱮ ᱡᱚᱪᱤᱥᱜ ᱢᱮᱠ ᱧᱮᱛᱷᱟᱯ ᱡᱚᱢᱵᱩᱜᱤᱭᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱥᱴᱤᱥᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱭᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱧᱮᱛᱷᱟᱯ ᱱᱟᱝᱟ ᱯᱷᱟᱱᱨᱩᱜᱩᱱ ᱡᱚᱞ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱞᱟᱱᱛᱟᱵᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱴᱤᱭᱟ ᱥᱮᱪᱚ ᱭᱟ ᱨᱤᱵᱤᱞ ᱪᱮ ᱟᱱᱟᱣᱟ ᱪᱩᱨᱪᱩᱨ ᱠᱮ ᱠᱷᱟᱣ ᱦᱮᱱᱭᱩᱱ ᱱᱤᱪᱚ ᱜᱟᱨᱡᱟᱱ ᱥᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱱᱟᱝᱟ ᱟᱠᱷᱪᱤᱜ ᱯᱷᱤᱱ ᱪᱚ ᱠᱷᱪᱮᱥᱮ ᱪᱮᱱᱟᱝᱟ ᱦᱩᱱᱤ ᱪᱷᱮᱡᱚ ᱢᱟᱨᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱮᱪ ᱨᱤᱵᱤᱞ ᱠᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱠᱟᱞᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱢᱚᱥᱩᱨ ᱛᱟ ᱯᱚᱴᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱯᱚᱴᱮ ᱥᱤᱢᱡᱚᱢᱚ ᱪᱮᱝᱟ ᱟᱡᱟᱢ ᱪᱚᱛᱟ ᱢᱟ ᱯᱷᱮᱝᱜᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝᱡᱤᱥ ᱜᱚᱢ ᱨᱤᱵᱤᱞ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱛᱟ ᱟᱛᱷᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱤᱜᱱᱟᱨᱮ ᱪᱷᱤᱜᱱᱟ ᱦᱩᱝᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱜᱨᱮ ᱦᱟᱥᱜᱤ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱚᱴᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱥᱤᱢᱡᱚᱢᱚ ᱪᱮᱝᱟ ᱪᱷᱮᱛᱨᱟ ᱪᱤᱜᱥᱛᱚᱝ ᱜᱚᱭᱟ ᱛᱟᱡᱤᱨᱤ ᱭᱟᱝᱫᱟ ᱚᱨᱠᱟ ᱥᱮᱣᱟᱭᱤᱥ ᱥᱴᱤᱭᱟᱜ ᱨᱤᱵᱤᱞ ᱪᱷᱮᱨᱪᱤᱠ ᱫᱚᱞᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱟᱨᱠᱟᱭ ᱭᱟ ᱢᱟᱥᱢ ᱥᱟᱱᱤ ᱦᱛᱤᱝᱤᱱ ᱪᱚ ᱪᱷᱮᱨᱪᱤᱠ ᱡᱜᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱥᱤᱨᱟ ᱨᱤᱵᱤᱠ ᱜᱟᱱᱭᱟᱱᱤ ᱡᱩᱝᱤ ᱟᱡᱟᱢ ᱪᱚᱡᱜ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱮᱛᱟ ᱛᱮᱪᱩᱢ ᱦᱪᱤᱜᱨᱟᱢᱮᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱦᱪᱮᱡᱟ ᱡᱜᱨᱟ ᱧᱟᱢᱜᱮ ᱟᱡᱟᱢ ᱥᱩᱜ ᱱᱟᱝᱟ ᱦᱟᱝᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱨᱤᱵᱤᱞ ᱪᱚᱱᱚᱝᱱᱤ ᱢᱟᱛᱷᱩᱝᱨᱤ ᱪᱟᱨᱥᱟᱝᱥ ᱥᱠᱟᱯᱛᱮᱛᱟ ᱦᱴᱤ ᱦᱟᱡᱤᱝᱜᱟ ᱭᱤᱞ ᱪᱷᱢᱤ ᱛᱟᱠᱷᱨᱜᱮ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱥᱮᱨᱜᱚᱫᱤ ᱨᱤᱯᱠᱟ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱠᱷᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱦᱴᱤ ᱮᱱᱫᱟᱡᱤᱡ ᱯᱚᱴᱤ ᱪᱚᱠᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤᱜᱚ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱤᱪᱷᱢ ᱴᱩᱢᱩ ᱤᱱᱚ ᱢᱟᱠᱷᱤᱡᱜᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤᱡᱜᱤᱭᱟ

0: ཁོ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཁོ ཆོང ཆོང ཁོ ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཁོ པའི ཚེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དུ འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཁོ ཕོ ཚོ ཁོ ན ཆེ གི རིབལ དང སྟེ ཉི གི རྡུང རྒོ ཤ རྒྱ པས རྒོ ནོ གི སྟམ ཅིན དུ ཤེ ལི ཚར སོང ལ རེ ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚི ཚ ན ཡང ཆོ རང ཉི ཅི ཤེ ཁི བི སྟམ ཅིལ དང ཡོང ན ཡང ན ཉི ལམ སར དུ ལག ནོ གི ཐོབ ཤེ གི ཧུས ཏེ ལ སྐ གི ངོ ནི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཉམ ཅིལ ཤན དུ པི སྟམ ཅིན ཛ ཡོ ན ཁར ཅིན དུ ལིན ཚན ཐ ཏོང གི ཤ ལ མ ཤི གི ད དང ཡི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཉམ ཅིལ ཤེ པར གར སེ ཤེ ལེན་སིན ཐ་ཐུང ཁང་གི ཁ་པར་ང་ཅན ཐག་གདན ཅིག་ཅིག་སིན ཉིར་གསམ་དན ནང་ང་དང ཐག་གདན ཅིག་ཅིག་སིན ཉིར་གསམ་དན ཅིག་ཡིན ཡ་དེ་ན་ དེ་ཐུ་ནིང ང་ཚི མ་ཐད དེ་རང་གི ཐིབ་པ་གར་ཅིག་གི ཚན་པ་ཆུང་ན་གི་ནང་ ལོ་ཏོག་ཆུང་ཆུང་ ཏམ་ཅིན ཚེ་རང་ཟ ཚེ་ཧུལ་ལ་ཆམ་ནི་གི་ཤན་ནོ་གི ཕོ་མི ཟང་ན་ཅེ་ནི ཟ་ཀར་ཐུང་གཟ་གཉེན་ཇུ་ཡལ
3: Чиало
4: пиге гиргэн гоцэгэн нада дигэ хоркэ чигэ тана дигэ хорирэ чэсгэти ата эмрарарэ магнита мни омазэн поконо котрэн
3: ната та та на папа ва за тан за ва ша са ая рала ха са а гари та чэг са кызын жор чэ хочап кэчэзэ конна ой чэ хочап каналу гыдану чэнгэп жасо на сомана Аро төхөшөв. Оо, төк, ни семзик чигин цавдын ары. Мусу чөхөйдө окнул. Аро яранын ахеч атын рамны гергинг өнөгасы кого?
4: Даншык кого готон ахчик машык агне кох.
3: Даншык кого готон ахчик машык ачы чезин.
4: Ни та гормоцан ары, гормоцина чишига.
3: Сига.
4: Сама сарчы по маджын сирчы по конжиньорчы по тасма гормори. Яро, не кяпа мани гангар нэргу.
3: Яро чезри.
4: Дон карцан неки апи цэкхсэм гормортон цогсэм ами цэкхшэ гормортон цогшэ тэсо цан мартарон нгар гирама жансэ кай гормортон цогчилонт
3: аро чутасэм сэ чэдгсэ докониндэгс жан жогода чызык ку
4: ре
3: цэкх догсэ я цэкх догсэ на чэдгсэнэ
4: чу жарка кэня ачэсэ наши
3: аха маши
4: маши на жарка кэтан нга танжин папи мач цэкх маск тотэр я
3: Та машия, цукугдого да машия.
4: Аро неки апа маниги сека ангар кесе кого?
3: Я аро чедогус.
4: Неки ндруа зига чамцы гоно та. Неки апа цукусм конда та та нга апи ник да дтон керангала. Окей, окей, чанжи чанжи зина та.
3: Аро тондона мана.
4: Корсе тондон та аро. Та аро ти со цан номари. Мазк жах гомар дон мазгарым нившан ёнг ингавшен тондо.
3: Чодогор же туга жабдыңзга.
4: Луй. Нано неке ами ловчен гылыктыгын идин. Оркыңара яралык чыгын онды ловчен гылыктыгын ясы, я.
3: Тысо чеки күгіратан.
4: Яру, аниган екен жори.
3: Яру, чеки сұңы енеге чазыч.
4: Аниган еке сона, гормот очы кеттер кокын дорчесі гарга го.
3: Гари, доко ниндан зыжеку. Гари, частырго ойгіне келдіп шарчимас. Аха, нга мүнжу.
4: Яру, тэнэта кокын жонтыныр аниган жори.
3: Гари, ниндан зыжеку. Тиру ой неге липшап чи царсон хайнге жаг неге ме тосо мочго жеме кару
4: яро та конжо аго
3: я
4: аро
3: а
4: аниган некен жори
3: аро чоко лоло чургон базма тумго
4: яро
3: аро нирке ачазып жесуңуз я
4: я
3: неке абара аба неге секрета чон дигине черсуң Мажың жамбо, течик жамбо, жакың жамбо, дінің адаңа маң жосия.
4: Я ару, соне?
3: Ару, тани аба ама неген ғынны киевліңдіңа, таңа маң жо жо жи.
4: Я, чо тавіне мекон аң жо зера маң жо. Тан жо зера, чек апа ама неге дыга сия, та маң жо не маң жо. Нга цыкы пай керен жорго емі.
3: Ару, та чо цыкы пай чо дуго со чешира, аниге хоргымнан не хочакар күрчіг алың, вылың ақчықтари.
4: Ни сохер кемнан кхочак кер кофтисын сос.
3: Та чутугу чылып жыкы мандыры чунун хеча кырыкчыга мафтия.
4: Хоча кырыкчыга мафтирон ишиге. Аро тетиген гына кох бекер дигоня кох беседи.
3: Я аро кох бедого чөзгенер.
4: Кох бедо зигни өле чиксем рукконер тисаг намсаниг онер. nga khog be do go der ci mam nyong ra ta mer ci ri ya ta nga re ma ye sung ce ku pa ra ye ko ya ta jor ji ye ko shi ya hob jong shi ya khoi ku ke ra te shi ra me ju khoi ku ci ku shig la ka on ru go
3: ya ta te shi cher ge re ma nga si gu nga si gu yu a sung a ce ku pa do go shi ra me ni ha ma ni ge yang lob ji nga chob za yong ne ta te shi ce ku pa ek su
5: lob jo go zo nga zo lo ma nam chong kong dong jia kong ho kong tra kong so la ni ni da na ro ni chon de lim la wa chi tong no pa zo wa li pa pa chong zhe mi yong me bi ho ma ngan ba nga ta wa shi ta ni shil ma ro
3: ho ma ngan ba kur ta shi ta ni shil ma yun

0: ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས тоно гавса шинэйн арангил ngoftris gando dizgina
1: на тақызунгу хамцуйен
0: ри ри ри тақызунгу хамцу тянгилин сина ашк тоно гавса шего
1: я я я
0: я чондна тоаз ганга копги жо чирез ньонго тоа томо дго кетгин торын гон гжага тарта амрх горз гдели та чакл Thorin go nag chaga thar tamar gorz g deli tha. Kya khiga?
1: Niemzhe.
0: Re niemzhe g ni tinu re ya chwa ni om ni go.
1: Ya.
0: Ngunji yegi er ngau g stak g ewa chkim je go g.
1: Chabu be?
0: Ngunji yegi er ngau g. ওই কিনঙ্গা হঞ্জিক ইগি এরঙ্গাও গনঙ্গা স্তক গেওয়া চিমজে গগ
1: তাতা চিন মার কোম আমনো জতো মশিগা
0: হঞ্জিক ইগি এরঙ্গাও অখিগা
1: মশি
0: ইয়া হঞ্জিক ইগি এরঙ্গাও গ স্তক গেওয়া ইনজিনা ওয়াপু গাতানি মানং আমু মাখিন তমু তরগো গাতা ওয়ামা আ ইনজিনা হঞ্জিগরা হুম হুম ইয়া তানি তো নিও সম্বা মনিন তাং খিজন রগো Tam khuiz ga chik tsikang ngama ngibshal jima chi khik de go.
1: Ya.
0: Hoxtum tsigar go kha khorchil. Tag tsikang jima chi ka kunan de go. Hoxtum tsigar go kha khorchil.
1: Ya, tata. Motum chuma chenda.
0: Chagrazi?
1: Motum tsiga nyang chenda.
0: Poxtum tsigar go kha khorchil. Motum tsiga nyang chi tongchil ara.
1: Ole
0: tonin kazgure mo chiga are tam no hatang de kya to jo mo nyungo to jo mo kambum sham baglang ger jertsil gnam sim kangre
1: to ta wa ko stiva ga yenni mand ga ya tat che are chaska ni kora
0: ole
1: o mo chiga go to ta mo chiga gonda ba te ka me tu cho pa de chenda tat ko Мэтгу чанжамаса тэтгу мэни та май ихсу нира вак мэши гэ тэнэ та нэ ерни вак мэд гэ хиазга.
0: Ари, ди, ди. Мэтгу чопа ари. Чэку нига нэ чуфшэл чи янни анд кэрти го. Ацан та яла дамбу шэзун го. Мэтгу чопа чигар, дэвди чигар, цэгдрв чигар.
1: Дэзи.
0: Дэвди гэчу чангу ранд ярмун жагу ну ка. Дэс чигар, цэгдрв чангу гэчу та кэпар анда гэр цэгдрв ини ярмун ранд лэг ю ка. Та ларка ранд зорб жангу ка. Кыргыз тыгдып келего га цагыдали.
1: О.
0: Ондыр та та мету чопара девди да тыгдынды чурго.
1: О я я.
0: Я тани товар гау муйин, товар гау мух каптхны сам лутун ди товадын дего. Шайыз га хсым га ситу хсым шай хсым га ситу хсым сина. Дицул карма хсым гогму.
1: О.
0: Шай хсым га ситу хсым сина дицул карма хсым гог. Тина шайдгар гг ситгар гс ажина ти цхкар мата гожер. Сигинжер я та гожер карма.
1: Фаса карма сымдиндер му.
0: Кармасам ара.
1: Я каза томанди та маши го то донгебра маши го то айна та то ченьма кеман жежи ачмар ба.
0: Ри ри ри. Ари чундан жигжуту сигинди кита. Шайг кажанра ситго кажанига манжерна ди цукарма кажанра манжерга.
1: Оле та.
0: Оле. Наритер та шайер гг ситго гсинара карма гмартумргу карма смартумргу. Ялан тамно хачан дикия. Терингилен цанани то ахсамалан тосгу шарган хсамба кобди го.
1: 我呀呀呀，
0: 好嘞呀，听不见。

0: Аниому кел чинкур варнын камнаю. Нгын чинкур чинаю. Ахига.
1: Папня тамомон катын чистамудрита та. Маши кадрия там там чинкур чинрита
0: чинкур. Чинкур варнын камнаю. Нгын чинкур чинаю. Та чедган намарч чончонзга. Чин бамбаг шугти.
1: О! Ордунга атан тенури.
0: Ара. Монче куумнюн чи кета.
1: Томузга. Чиман мозы куумнюнга дан дансы жанада тайын ката.
0: Ари-ри, ари ордумры го. Ордумры, ордумжар. Чинкур варнын камнаю. Савзух чинкур хчинаю сетияр юк. Та нгын чинкур хчинаю сетияр ок. Кыхтар чан та тари. Ордумжар.
1: Ачайнан ба ума чиян кы ямсынэнэ. Чинан би дырынга
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི чиги тонжир
1: капранда логомтенда капта пата хен дому менди тапта чиги фона
0: нянда пата дому гла канда жора я садкала кио сонит
1: соярила чагиле а сауду шамме чиги пардыгра тому фачен дани пардыгдан арев картанда нада нянда пача тумдыга яна тумдыр четыренда кылган чындыгыран дому кып тона инжере тамада инса потом винде мада та тавды мышыгара тумдыр па пача нян дому кытыны сон нани парды ари картан мина тани тумдыга яна ба четыре тара мышы
0: ари пар ари картан ну тамара мармо таң чуша куну чугман исе усонс ретен жосута ниси гчу сатхуни вилихара ди нис Meko ga satuga, ara ga satuga, tunuwa ni hiji maria. Mahiga tazina sandwe na, mahiga.
1: Tum, mahiga tazina.

Семче нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон торси ванун дмра. Ванун чэнчи пони чэчэ капрлагьёль.

0: Я чергара, чергар кармачтира. Аргатан чанга чонг сымчыг авдын, аргатан чанга чонг сымчыг авжил, аргатан чанга чонг ганирнга авжы, аргатан чанга чонг сымдын авжил, аргатан чанга чонг сымчыг ванивжири. Тин они чим тойрка чанг аргатан чанга чонг сымдын авжэта, чи гамайрка чанг аргатан чанга ганирнга авжы лангжиг, джин ти токр, аргатан чанга чонг сымсым маганири.
1: Я чупынам ба гуни цуми штан хуя не нере тина цамдани лама рома цугалнги цыгцина жэнчин памаци сергунуг амнглышла цуми сэнши нэжго

0: 신투도 제다군에 니 터마다 신경이랑다는 말 못 틀라카네
1: 리
0: 되게 제프텐 제군에 되네 다 디리코나 통구치 랑극은 구거다 동토라 대신부터 이하 되네 다 함타 도마라 속바테니 제노게도 쿠톤데가 세시 되네 다 크니크 야라시 주이노 다 단디 달고도 페이지 지지스티미가 키누가 미우데 공진우고 이게 이미 세시노 되네 아까만이 키치티아 문제노 잡을라트 문제노 장칸들라스파 디데다 다 크니크 키누도 동이다 사우즈가 아담한 차통들이 도무들이 되나다 동일도 친구들이 나다 녀똥 니서 자 뜨글고 다 니파노리 다 바치 로스 타통들이 닌츠크 셰투자다 다근데 테랑 분운데다 다시사 송세 다시사 송데 똥다 니갈하나 카다이도치다 다시청거 다 유거 척태들이라 척태다 아니와 다나나 니멤버니다 코티나 테디미니 도무들이 땅다 도무들이 땅다 다시게 다 테랑 조 아니야 조다 척태들 스키기 정말 친구들이 되게 테랑데요 테파송다 되게 다 공카자라 티투어 등 아 도무스크타니 다시게 랑코 다 특가나 겐오누 친구랑 구청초쟁 도무스코리 다 사체쟁바 크니키 랑코코 있다가 특테키 되니 다 알아트 로안 트랜 소미 다가 되니 노치포마 다가 제노게도 코 돈즈 무트게 침송 대던지다 살다고 살다노 코아가 알코르닉 콜코메니메체 골라 살라테 지믹 Тэрдэн кэникэ ланкотэн нэжтэн тахтаг сонс чинтонан ниомета. На тагин жужита нона ниометан. А нона чэктэ а татни нилгуласк патму ютан. Ютан чэктэ тэ оки чэктэ нона ол кичэктэ тати чэу жэмдэ мурмо. Тэ ланкона жэктэн хэра фуй тага та нилк хэлэттэра ки ланкона жэ тахэра юас сутэн я. Тэни та хэра сону гэжгэни тага да ни пага ти ни ктангани тага тонжэг так тэ хисон за юнити гат хисон яра яптитан ни матена та талгдун кидичэг тага чоя тахила терангга та талгдун туккын ронканс кнани ронтан ронта тени та чиктэла тэ хэлэт тамашира лантан тага дженуг гэдэг кутондэг мутэ ни тупага хара шаражин да дөнгөн шот мутэ тени та тахила тонжэнга тасон кана зону гэжгэни а кники на такину лата сама кинин танза тенкини таг аджинуга дуква тагурму тони танга джаген джа нанути тонджаген кня так ян икити кян надаби
1: ди
0: ти тони таг чекте дела да нелке хлетинга талг дун пежи чижтинига конджину на тагурму тон чикта джаджата ангачна джит чирга та чи нитунг кенчинга чекуна гумх тон ялун гумо
1: ди
0: таг чожинда нона тон чикта джаджата ангачна джимда томик дета чизре тандини джачи юнинг кэна басеши джуну чатанга гумх тон нири анчан чирена та чинту мама тэнкала чинту мама чичу конга кенчирга нитун джикуну гэ тони та нетун тхчу гэ сечи гина данцин аниа нона чэзэ кэна та кмага ванчен ахки дэртон чин чэпа портон тгэ джини янчир ки тана та гомхтон нигэ цэдгтэй мэдгүнэ гомхтон чиг анадас мэ чгазгүнэ энэта таньд та тун чигтэй жижаар та лонда ка нитүнгэ ка кунчин гани тэтэсэн тэтэр тэ тони кинга дарунда хэн чэни чэзүк на та чинсанан дүн нисэтэ өнөр яка чина рухуто чэдэнэр та дэё гомгэ танка тун нигэ тэ өнөр мари чинсанан дүн гомгэ жагин юкна чук гомх нагэт гэ юкна чук тэ чон гани дэ өнөр чинсанан та цоарвэ а дөнгө тмүлгэ чинтанан зүсөн китана та тана гомго жагин юк китана да чон та нитүн чожинда тэнэри өчөри тэнчени дарун дуу аниги на тамасын китаны да да тэнчени лукана тэ та тэла лукана ну зүсөн кикуга тэчэнгу тэнчени та на чичолон кула тэнони кмала тэнони капра тики гуну чон тэ самая гомго тэ кэнэ на гомго тони тэ кэнэ мэд гомэ тэтүнэ та нчи Jikintena ta taga jahila tserang dinike ta jenge jinnuta kiide ta aranga dhungzin chukwa mwita yonimse jenge chimnaan zide ta ngiyo kiiz. Gurmuga chankai na tong chikta jaya ngachi ngajinde tundoki. Tenchini dinike na nguanche yon tangma anya ki tungi chepa pukunyongsa. Dinu jenge ta tongka mongwa chintin jake ta nyi tingi tongtsin nyi jala chukchire zwa kiten kitar kinya chintukta chukgo gezi ta nchi ngunze inu tari.
2: Хомби Гуанши Гуасами
3: Шигби Ярджиму Цунсами
2: Замби Хуаркан Тенсами
3: Амами Шива Шесами
4: Чамлик Чендэнтэ Мы Цхма Джамним Ян
1: Рейтамны жата конына аниги иркинчер ке чөзүндөгү шуңчин деп жерим танип чөп деген тукпагы та чөзүндөгү конестер чөлдөттүн дип шуңдей та чүттөн яшыбы тани ярын көри мама шепшу кон деп бил. Шепшу кон ке ямчыр чөзүндө тоңи емин танип деген ха чатсын емин ла сокка шепшу намы тоңну гым тартани тан ди чок не сокка мартан дани ге кирге нимандан инзин и нимандан чыпка мынжыпкы да докун деп шепшу тоңну ге тикони кабдайын дери тина та чөзүндөм жигим тир Mamang shepshul kanga shepshul Arab tang rambab jil datangi mamang chamkhangde zhongtagi. Mamang chamkhangga chamran chokyo datangi chamchil izg. Dedangna, kinchirka jojandi nanga ta nisukka marhnanda nigi sosoga kargi chamchil chamoye nina. Yangna chamchikka shogni jachamga gajan zansa kangtagzgi yonina. Dekorni chukabdazgi na.
0: Арынга чүнтэ тама томо ярады танс. Дэна та тонкама мочин дя кэки нитинг тон сен чикчэрэ дэн багын анцэн хэсэн багтэрна. Арынга чүн томо жону гэ нитэ ёк гэсэн дэ тона ян чүн кэпа чиан тона чүнш. А дэ чири. Тэ тунэ нипайна та чуа тахи та тона арынга нэгни дэ кил маны мэтэ а чэпала чэв кэна кхилэ нас гэ. Кила тона тэ ян тонкама мочин дэн дя кэки нитэн тхэ дя тэн гэ тон сен чунга гэ тэн кэтэрна ян. Та нэгни тон чэпа кил ону гэ чачин тэ ёнэр ё тона ян чүн кэпа чиан тона чүнш. Тэр тэрүнэ та тканы тагэнд гөрмө тон нита нагаданда хара курита жену гэд кожин тон да. Жениймсэ таран кян икизла читан тэн анисулаж гэдэ тэн тү тон чопа чан тон ачкын дэ кэргэ чепа яму чу чу шурита. Жиан тон чепа жему чу чу шуны чэрэна та мэнчи чүнгэ чепа жену гэ жини зон кананы кэн гөрөн лу анга мангура янчир нагнизи нагнита та тик тон чи янг нагнизи тон да. Та тунхам мочин тунжа кэ нитэн тон тун чи арэнга аг нон центрна та нипа арэн цэгэл та андэ та жажим уу нон жукнаш чачин дэ утна та тканы вот кту чин гутла та мачкуна ма та нон жижуна кэн кунаш тон пана андэ кэргэ нитэ тэ тони та тагын дэ чожин дэ туни на таун сэши дэ чуну та хила тэрэн дэнга сэна сон хики нэни на дузуза ин чэнгэ тамман гэн гни дэн дэ тэн тамман гни тэ тона не чик чумэ кэна тамман гэн кэргэ та кэнике Кэлэнжина кэнике тагурму тонцо нидас китанга нитга гурму тонтонзы гутанга. Эмхчөчи нэрире гурму тон ниниси тэг тэнхчөнэ тэгта тамангэнэг нис гүнтэ тамангэнэ. Дэгэн оны та нитин супезгэн чи яакэр өндэр. Таши цуула тэрэн тэаж гөндэр мо. Тэн жүгдэн цуучэрэна та ки тонзгэ генөт кочөйнула таакири томра ки кин жодынула таакир мо. Тэрэн та тэ арыг ик тонни тамангэр мо. Гэнэ та ангэчэ нит тэж гдэта тэрэндэ нитин тэва. Такины нити тоожгоно тунгутрия. Тэнда чэранрита чэранна тагта кунгутрита. Кырга нитин пэвар нитин пэвана я. Тунхама мачин тинди акка ки нитинга тантим нифа цадын вага тен кетерна. Тинги чепа жиян тан жиян тунгуну гэнэ тэтөнэр. Тэтөнгури. Нипайна да кыргала тонжи да ранг нагни тэ цама яра тамуази. Данчун дэ тамуа яра сижуй тан. Тэнэ чинга нитин гэ тантим тэтэрэ дэн багын ансэн батра. Я ранчун нуйлан тану гэ нэ тэтэ юк. Тэрин. Тэтөни да нагни тан чепа тэ кинан тан. Кинан тан я. Нитэ тэш ятэн тонжи чума вага тен кетэр. Чепа жиян тан бачук. Тэтөни да гуна шигунда да гуму тон ни тан ажа гэ кэни кэл хана. Жани мэтэ жену гэ тэ когян. Кан ики тэ кян нан тан. Тэн чепа чиан тонжу гэнэ тэсэрэ. Тэнэ чепа чеджа тонжу тагун над гэнэ тэнэ ишкэчэрэ. Тэнэ чепа чеэтан чонканэ лу кэн шэра гуай уэн ян луа ана мангурах кийтан на ян нипа арэн цэг гэнэ та цгэ джиму джингу тэ нэр мо. Тэнэ та цаан дэнэ нэ чэз гэрэдэна. Тэнэ на чахин нэсон чуонга лу кийзэ. Тэнэ чахин нэсон чэргэ лу кийзэ. Чэргэ лу кийтан гуай уэн джу инжна та нэсон никэтажу лу гонзэ. Тэрон нэсон никэтажу лу гонзэ. Тэнэ та гуай уэн ян Бо нга мангур ян кийтан да. Дэмэ чэнгэта кэнята ни парэн цэгэн чачин дэндэр. Дэдэн таната на зунжу мазгэ да гуа тэхтэ чэнгэ тэ андэ танг на чхнэ барэ. Мэчин мунзэ ну тумэ дэ. Дэмэ чэнгэ за кэнига мэчин дэтхэн дэ жила нгни да чэ па цхма килэн азгу. Килона да игэдэн дэ жэн дэ. Нгни тан чэ па килэн би кэ ви тумэ дэ жэн дэр мо. Та мэчи кэн игэтэ кэн тансгэ. Та кэргэ чэнсу па на чэнсу па мбо та. Чэнсу па мэна дэне чэнзэн чин на дэ чэнсу па мбо дэ та. Та изэтэ танте шосунгэ нянту коин кинэнт кунэ дан мучу шэшо кантэни тома кырга тэни тэнтопа тэмури мучи тагэ игэтэна та чэзгэнэ тагэ ми кона чэкунуга тэмитэ тэни нэгнигэ нема та кэнчэта та мучи тэмгэ чэпачина та татэнгэ дэ таосна кинкэнэ на та чатэнгэ тэнкэтэна лусун мэнчэгэ чэпарму та кона дугну чиантон жу чачин чэзэтон жу чачин дэ тома сэнжиг тон дэ та чахэ тикхэн чин задэ гурмугэ чэпа утони серэн таосна тикхэн чин зат tani gurmu che pa tong chik ta nga ja dumu zik na te chik ta ta che son kunya kama kama ten der tani de ta te pa na ta nyang chin tin ne ngun ta ka ni na ta ta ta chi ta te rang ni ga te par mo ta pa in ta ma chi yi ge te chin ti ne so ma ke ta tani ta ta ka ni chimra chik ti ya le rung ta ni ya nyeschu ke le rung ta chu chu yang kunya te pa in nyeschu le rung ta chim gre na ta ma chi ni ma che ge na chu jin de li sar ge chik ta ten kang ge yang ni ma che ge na ni хэти тэнх чөкүнэ томогэндэ я та лучк менчэнэ томогэндэ лучк янчэгэ тэнэ я мэчин нимачунга тэнхэн нимачунга нота нюкон нюкодэ чи тумэ чинэчкунэри
5: ри
0: тэрэ тэнчэнэ чэмрат кучила та дэнхэн дэнтёла тэ томата я тэ диш чинэчкунэ та гэ чахила тэрэня тэ чо тэ паинс тэ паин то мэчи тэни игэтэ чи кэни тансэ та талуга да нга гэ чи чунганира чунган та яра нэ мама чэнхэна яра жиндэ тэнэта тэгэ чигни на та чэнхэн гэ чэмра цуй тэни дангэ чэмра нашки дэтон дэнхэн дэнтёна чхутэ тома кэни дэтон анжиг тэна та мама чэнхэн гэ анэ чи мунзэ нугэ та тони дэнхэн тэни та гэ тэн чэпа та сама тонлэ дэтон мо
5: эри
0: тонлэ дэтон та нигтэна та хита уцуна дитх тэн чи задэм тэни гурму тон ник чэпа цэрэн та уцуна дитх тэн чи задэх гурму чэпа гурму тон чик та нажаш дэтон
5: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: Yana chimchonglan zhuzhong chiga chongchong tomu kitongla chigo te chunga chepan bechi maari ta chidi chiga nima chigla niya chiga naa chigtong sanzinga chepa gumda ni chunga chepan mekki gundu tomu ina maari zhungu te chedur ezi na ta chojim dhasta otsuna la ta chahi tang terang zhi nga chigla kshinga ndesho ikuchi kini kshiga gundu la chere na chigtezi kitongla ta nima chigniza naa chigtong gongi tongla rezi yala tomu zhumda chang chay mezi gugi ni chunga nga suna usun yala matenzi gugi Тэнгэ чэнгэ таандэни ячиг нэнкэна байна ки мэйчу хапат чэнсонан зу ки кунуда тэгэ чэджэм үйнэр го чэнсонан зу кунуда гурму тангкан дэ гунэ бали тэнгэ чэнгэ та ячиг мансхур ки джинтэ на та чэнгэ ка хичандэ тонон та дэ фожуй дэ хтасон ичу та цуай на чко шава ги туни гакхтан дондгла дэ тэтэна чэнтэн дэ гуни тэкэ чочу на тота чожин дэ нэнгэ дахила тэнан кита идэ та чэтэ мэна сон чэтэ ки нэлг мэна сон нэлг ки а ну мы хочу мы пичу тата все соузри тянчени та хи гунизу чарена та так на чикуну лага чизун сон кина тем джимуйнер гуму чига гумуни гуму чат кинала те нитин чатин те тенер го те чири тянчени та лу энигина тамасна китана чи тамасн бо та гуму ньо ньо ньо ньо кидала он чан тамасн он суна я чуан нэрни ги чапан де юнери те туни та нжин те ндени та джачи юнен кана ба чи чигуну ке те та а нинкен на бацу чумну кешкуни а лун джила то ютона мэчу талг дум момо чеш конга чанджиг нилен дэг дикхэн дан уу дэтан чина арана тэ гүн мари мэчи нэнала да дижик ти чой нами мэчу юнри тэнчэни да цамай на чунтон дэдан уу донг чэзуна джэгуна арме гүни тома чеш инри
5: да тум дри ре кэдэн чи яня кана ба дина дан ти цук гэнг тан ди чэм чон дан чолм лэцэн дон цэм дэнэ жо лэцэн ди сомд ба дамжин чэбра сомдин ган крва тарджа да хира да хи тон дэвэн тарклва шилоин чечип тарклва оганжг цайран рап сонм ренчинэ ин лесэндэн цорын шанчин дан и сэтэм эн ханкын гөрөр бишини яня канаба тангар жимилэцэн нга цо юм чэрнжэл аниркэвсэ дэму
6: нга цу стима тхмэзу сачм нга цу тнян дэ ю
7: сачм чи нга цу дэ тхмэн царлун жонгвэр сонгчу шэжин ю
6: Zatumki, Shemunki, Jersey Kerngtung, Engen Tankle Shiun.
7: Zatumner, Yakuki, Jersey Jatmiana, a dear two dinguki, Jisuin.
6: Zatum Malar Kurvatan, Zatum Sojun Shepa, Zatum Sasun Shepa, Zatum Songchu Shepa, Zatum Vishu Shepa Jina, Nasu Temungan Gan Tayin.
8: Tana Beijing Jetisul Jerguin.
9: Sonun washkal lonchin
8: Somun washkal lonchin
9: Sarangir nyamdu
7: Nyang Kunamba, Chenamba de Muina, Terone, Jersitia Dajavi, Chi Jujadang, Jersitia Dagavi, Chianga, Worsitia Dagavi, Chi of Jayanla, Zalbajel. Shuni Tandi, Saranger, Yamjo, Litsinki, Nanton, and Adi Jivshel.
10: Xi Jinping, Jir Jayung, Chotin Dang, De Tong Chuchin Dang, Songshil Gachin Ranga.
7: Xi Jinping, Gi, Botswani, Sinzin Dang, Jimon Nang.
10: Xi Jinping, Gi, Toki, Putang Jinsuja, Joshatang, Jamchil Ranga.

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон торси ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрала гьёль.

0: ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས tono gavsa shinin arangnil ngoshtuiz gandu diiz gina
1: na chakar zungu khuam tsu yin
0: re re re chakar zungu khuam tsu tiangilin sinna shik tono gavsa shigo
1: ya ya ya
0: ya chundana chawaz garnga kopdi jau chire zhinyongo chawaz tungumu dhugu khetzi yin thorungu anag chaga ta tamar kor zig deli ta chakal Thorin go nag chaga ta tamar kor zig deli ta Я хига.
1: Немжэ.
0: Ари немжэ гни тино ре ячо аньо мнинго.
1: Я.
0: Мунжи яге нау гштак гэва чким же гог.
1: Чагвэ?
0: Мунжи яге нау г. Ои кнанг мунжи к яге нау г нанг гштак гэва чким же гог.
1: Та та хин мар ко мамнё з та мошига.
0: Мунжи яге нау хига. Ya, ngonji yagi ngawu gashtak yewa njina wapu gata ni manang amu ma khintamu targo. Gata wama a njina ngonji gira. Ya, dani towa nyua samba monyo na tamkhuy zindago.
1: Ya.
0: Tamkhuy zga khchik tsika ngayma ngayibshil jima chiya khikti go.
1: Ya.
0: Hoqtum tsigar goyka khorchil. Тэг цэкэн жимачки какунан дэг хохтым цэгар гойка хорчил.
1: Эрэ тата. Мотом чуа гэнчэ энда.
0: Чагэрэзи?
1: Мотом чуа гэнчэ энда.
0: Похтым цэгар гойка хорчил. Мохтым цэгар нянчэ тончил. Эрэ?
1: Оле тэгэн казгэрэ мэнчэ.
0: Аре, аре лэн тамну хачан дэг ячуа жуа мунюнго. Тоо жоому кэмбэм шамбаглан гэр жэрцэлг намсым кэнгэр.
1: Тата вап кэстиваз га энэ мэнд гая тат чи реп часкара не кора.
0: Оле.
1: Оле чего го, тата мэшего гонзба те ка мэ тубу чопа де чэгэнда татку мэ тку чанджамаса татку мэни та май хсо нира вак мэшего таня та гэрни вок мэд гэсиваз га.
0: Аре ди ди. Мэ тук чопа ри. А чэкунига гин чошэл чи энэ анд кэрти го. А цанта яла тамбу шезон го. Метуг чопах чигэр девди чигэр цагдв чигэр
1: бези
0: на девди чу чангуран дэрмон жгоно ка дэс чигэр цагдв чангу чу та капаран дэг цагдв ини рмуран дэлег ё ка та ларкран дэ зорв жангу ка кэрг цагдв кле го ка цаги дали
1: о
0: он дэр та та метуг чопара девди да цагдв дэ чурго
1: о я я
0: вот Ya tani tawar ngaw munyin, tawar ngaw muh kaptukhni samlu tungji tawar zindago. Shai izga khsamga situk khsam, shai khsamga situk khsam se na, titsul karma khsam gog mu. Shai khsamga situk khsam se na, titsul karma khsam gog. Tina shai izga arga situk arga saji na, titsul karma ta gojira. Shik injir, ya ta gojir karma.
1: Fasa karma khsamri injir mu.
0: Кармасам ара
1: Я как это манди там маши го то дом гебра маши го то уже я на та то чейнинг ра чеман жежи я чимар ба
0: Ари ри ри ари чундан на жиг жиг то сигин дик да шай го каджан ра ситок го каджан нига манжерна ди цу карма го каджан ра манжерга
1: Оле
0: то Оле м на ретер да шай ер го го ситок го гсинара карма го мартумр го карма сам мартумр го Я лан там ну хачан дик я. Тэрнгэлэн цэнэни тоо хсамалан тоосгүй шаргаан хсамба гобдиг го. Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha,

ya la yang ya la go ngar go ga lo yang lo ri go di a la yang a ma shi go zo ta ni o yang chan ban de ye ta ni o ge zo se nga yang ton ton na di a la nga ta ka yin zo se ke yang mo chu ke ta ngi de gi zo san di ma yang yi ton na di a la ye nga go shi go zo ta no re yang de se bo ta di nang ge zo ta chi ba yang ren bu chi di ала е гартук ян ли зг зо ю тан на та чирн дим жо дим за на зу мар та зи а ро чор чиг ком лга зо ча зг та ян гу г н се кан г з г ло та ян ян гу г зи а ро е га ру м л зо ка чи ма ян шу л н д та ру гу ца г зо чо га ян тон тон на зи ала е р гу ка ян зо з к та м чу к та н д г и зо са дим зо и тон на зи ала е ли талва зо я та ян жур ва ч тан та цан ви зо ни ли ян рен бу чи зи ала е ан ро к ян ли з г зо ю тан на та ч рен дим жо зо за на зо ма р та зи а ро чо ч ло ло х т ла зо чан з г зо ян гу г н се кан г зо цен р гун д нян гу г зи